правдивой стороны. Сыновья тебе верны, и звезда моей судьбы Азербайджан. Свет правдивой стороны, сыновья тебе верны.